Чиди, Кашкарино, Кевин Моран, Упет Бонер, Стойкович, Векатанец, Весосич, Вујович, Стантон Мори, Стейплтон, Олири, Уилан Олдридж. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tušve Hadži, Romario u Bebetu, Serisuela u Skilači, Jorginho u Mazinu, Van der Els, de Gam de Hreize, Ach Oili im Hashem Aze, Shum Shem lo mit Hareize, Az Ma Omar Ach Reize, Az Ma Omar Ach Reize. Desayev, Zygmantovich, Demjanenko, Niko Klasen, Umajdi Abdulgani, Vishuber, Vahusem Hasan, Batista Trojo, Vesimon, U